0: легенды Цибарович Кэс, понял стул сэс. Чиха вода в Сегирве, чиха вода в Кэс. Легенды Цибарович Кэс, понял стул сэс.
1: СК-2. СК-2. Новый Сонч.